Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Открывает это утро вместе с вами Кирилл Данилов в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Воспряньте, пятница случилась. Сегодня максимально насыщенный день ожидается, потому что мы отправим кого-то в Италию. Наконец-то финал состоится наших итальянских каникул. Кого же мы туда отправим? Наше итальянское путешествие будем узнавать сегодня, в какое конкретно время. Ну а чего мы вам будем спойлерить? Не надо, не будем рассказывать вам заранее. Будем узнавать имя когда-то. Нам нужно будет слушать все шоу, чтобы понять, в какой конкретно момент. А также Акмаль у нас сегодня в 10 часов утра. В общем, узнаем, а потом будем с ним общаться по поводу новой песни, разбираться вообще, как у него сейчас жизнь, его супружеская в том числе. Вопросы уже готовы, осталось только дождаться самого Акмаля. Ну а начнем мы вместе с Тиари Свимс и Mr. Know It All, после чего я поставлю свои треки, под которые просыпался немножечко, заряжу вас нестандартными треками, которые вы можете добавить себе в свои плейлисты. Мне это через несколько минут, но пока что Тиари Свимс.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

go.

dance with me.

Райан, Райан, are you ready? В эфире Love Radio. Ну и теперь наступает момент, когда я поставлю что-то из личных плейлистов, которое будило меня сегодня. Напоминаю, что в онлайне я могу следить за тем, как вы добавляете эти треки, так что если слушаете с умных устройств, прямо в моменте можете ставить свои сердечки, и я увижу, как что-то отправляется в ваш личный плейлист. Ну и для начала, как будто бы сегодня, случайно попавшийся этот трек мне, я сначала не мог поверить своим ушам, потому что голос был до боли знаком, а вот звучание было абсолютно другим. Уж так получилось, что, возможно, я его включу, и вы скажете, ну что, это очевидно было, Кирилл. Но мне тогда было ровно 0 лет, когда вышел этот трек, поэтому я не успел застать его в моменте. Если бы хотели поставить Cranberries у нас дома, я бы, думаю, поставили бы что-то такое.

2009 году этот трек вышел, как будто бы от руки новой группы «Табу». Но так маскировали один из новых проектов Татьяны Булановой. Не представлял, что Татьяна и так звучит.

поражению не было предела. Это Татьяна Буланова. «Ветер пел». Если вдруг хочется удивить себя Cranberries у нас дома, пожалуйста, есть и такое. Ну и по классике немножко пробежимся, которая никогда не встретится больше вам в плейлисте.

удовольствие могу за вами наблюдать в интернете. Вот Савелий уже забрал себе трек. Савелий, привет. С пополнением в твоих музыкальных плейлистах. И еще разочек немножечко, сейчас они допоют.

0: в радио пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Трип.
1: Вы сегодня проснулись и думали, а как вот день этот пройдет? Мне вообще можно шаг влево или шаг вправо вступить? Какие мои сильные сегодня стороны, красавцы? Лав Радио здесь, и Кирилл Данилов прямо сейчас расскажет, какому знаку и как себя вести.
2: Овны.
1: Вечером вас ждет романтический сюрприз. Вот его и ожидайте.
2: Тельцы.
1: Помогите близким, они у вас нуждаются.
2: Близнецы.
1: Идеальное время для дружеских посиделок.
2: Раки.
1: Романтический ужин при свечах укрепит ваши отношения еще больше романтики.
2: Львы.
1: Не спешите, 100 раз подумайте. Львы, ну чё, алё, куда?
2: Девы.
1: День подарит долгожданное спокойствие.
2: Весы.
1: Настало время для флирта.
2: Скорпионы.
1: Страстные признания сделают этот вечер незабываемым.
2: Стрельцы.
1: Вам не помешает веселая компания.
2: Козероги.
1: Близкий человек окружит вас вниманием, заботой и теплом.
2: Водолеи.
1: Блестящий вечер для вечеринки.
2: Рыбы.
1: Вы получите ответы на внутренние вопросы. Главное, внутрь эти вопросы задать.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: лично презентовал этот трек в нашем эфире, можете найти в соцсетях записи и послушать, о чем мы с ним поболтали. Ну а пока что музыкальная новость для всех фанатов футбола. Post Malone, Робби Уильямс, Николь Шерзингер и Лаура Паузини выступят на церемонии закрытия ЧМ по футболу. И существовало ли такое до этого? Да как будто бы нет. Будет первый в истории хафтайм-шоу, то есть посередине между двумя таймами будут еще и выступать Мадонны, BTS, Шакира и Джастин Бибер. А финал чемпионата мира будет сопровождаться также церемонией закрытия. Начнется она за 90 минут до начала финальной игры, и целых полтора часа будет, видимо, кто-то выступать, что-то рассказывать. Как интересно, им же нужно сделать огромные цифры просмотров чемпионата мира. Как сделать эти цифры? Для людей, которые не любят футбол, запихнить туда музыкантов. Это просто гениальная идея для того, чтобы повышать себе рейтинги. Я думаю, в целом какие-нибудь сериалы и другие проекты могут пользоваться тем же самым. Условно, финальный эпизод сериала «Гадалка», но посередине шоу Егора Крида между первой половиной и второй половиной финальной серии. Пожалуйста, у вас огромные просмотры, все, ну, все пришли смотреть «Гадалку».
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в эфире Love Radio, ну а мы про советы утренние поговорим, потому что Ричард Брэнсон для всех, кто услышит сейчас это сообщение, дал важный совет. Он говорит, что ранние подъемы могут привести к выгоранию. Напоминаю, что это создатель корпорации Virgin Group, предприниматель, и многие пытаются скопировать, говорят, его распорядок дня. Значит, он просыпается в 5 утра, делает зарядку, просматривает соцсети, садится завтракать и выпивает первую из 20 чашек чая за день. Ричард, как ваше сердечко держится? Мюсли ест и фрукты. Ох, какой настоящий день бизнесмена. Многие, говорят, стали копировать такой распорядок в надежде стать таким же успешным, как Ричард Брэнсон. Но, однако, предприниматель предостерег поклонников. Говорит, реальность такова, что вам нужно найти распорядок, который подходит вам и вашей жизни. Правда, он придерживается такого распорядка уже 10 лет, но его настораживает мысль людей о том, что это и есть секрет успеха. И ведь действительно, как-то странно вы решили подойти именно с распорядка дня. По такой же логике вы, наверное, смотрите на Ричарда Брэнсона и говорите, погодите, но Ричард Брэнсон же седой. А я не седой, как я стану... У него есть бородка смешная, у меня нет бородки. Да и погодите, как мне стать успешным? У меня даже нет своей авиакомпании. Это что такое? Ну, по верхам пойдем потихонечку. Я думаю, действительно, нужно выбелить себе волосы, отрастить бородку, немножко состариться, взять такие же джинсы, и успех перепутает человека. Он будет идти гулять, такой, погодите, это Ричард Брэнсон или вот это? Ну, наверное, прыгну к вот этому человеку, и просто Ричард разорится, а вас перепутает удача и понесет на своих волнах.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Лаб-радио. И мы хотим создавать только больше хороших воспоминаний, поэтому этим летом у слушателей Лаб-радио есть шанс отправиться в грандиозные путешествия. С июня по август разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Значит, один человек уже собрал чемодан и уже отправился в Грецию, а сегодня состоится финал второго этапа акции. Мы назвали его «Итальянские каникулы». Соответственно, отправимся мы в Италию. Будьте внимательны, ждите этот самый финал. Возможно, особенно, ну, если вы в каюте уже, если у вас есть своя каюта и вы ждете звонка, давайте еще немножко подождем. Это пока не финал, но он обязательно сегодня состоится. Возможно, я позвоню именно тебе, а ты мне скажешь кодовую фразу. Все подробности и правила акции найдешь на сайте Love Radio, категория 18+.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 8 часов утра.
1: В России может появиться новый тип студенческого жилья. В честь норвежского футболиста массово называют детей. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Миноборнауке разрабатывают новый тип жилья для студентов университетской гостиницы. Это более комфортные условия при сохранении доступной стоимости. Предполагается, что эксперимент пройдет в 2027-30 годах. По словам экспертов, главное, чтобы появление таких пространств не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам в заселении обучающимся. Большинство россиян считают себя трудоголиками. Причем женщины думают так о себе чаще, чем мужчины. Как выяснила газета «РУ», лидерами по количеству фанатов своей деятельности стали Свердловская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Москва и Санкт-Петербург. Среди самых распространенных признаков трудоголизма участники исследования выявили мысли о задачах даже в выходные во время отдыха, рабочий день после 8 часов в сутки и по праздникам, тревога при отсутствии дел, неумение отдыхать и расслабляться. Лана Дель Рей анонсировала новый альбом и показала нежное видео с мужем. Погружайся в романтику на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Гостем утреннего шоу «Красавцы Love Radio» станет Акмаль. Музыкант представит свою новую песню под названием «Любовная» прямо в день релиза, расскажет о вдохновении при написании трека, а еще поделится своими творческими планами. Стартуем в 10 часов утра. Оставайся с нами. Футболист Эрлинг Холланд стал настолько популярным, что в Перу начали массово называть детей в его честь. По данным Национального реестра страны, 468 ребят получили имя Холланд, еще 91 – Эрлинг Холланд. Кстати, для региона это не первый подобный случай. В стране уже живут 1000 Месси и Роналду, абсолютным рекордсменом остается Неймар. Его имя носят почти 34 тысячи человек. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Россиян считают себя трудоголиками, а как сказал бы твой начальник, а должны ими быть, а не просто называть тебя или считать трудоголиками. Но мы отменяем сегодня трудоголизм, потому что пятница уже наступила. Давайте расслабимся.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Кирилл Данилов здесь, это шоу «Красавцы Love Radio». Ожидаем Акмаля и читаем про россиян, которые массово называют себя трудоголиками. Работают больше 8 часов в день. Постоянно отвечают на рабочие сообщения. И что самое страшное, когда работы нет, не понимают, что делать. Испытывают тревожность и думают, когда же уже какая-то задача понятная будет рабочая. Я ведь не знаю, чего я хочу. Вот в эту пятницу давайте все попробуем понять, чего мы хотим, пока есть этот рабочий день, чтобы потратить его на планирование субботы и воскресенья. Отправимся уже во что-то хорошее, в какое-то приятное место, тем более, что погода должна быть наконец-то нормальной. Уже сегодня полностью солнечный день и выходные в тепле, это аж до 27 градусов, это как минимум в Москве, но я думаю, в большинстве регионов должно все наладиться. Это мое предположение, моя аффирмация. Притягиваем, трансформируем реальность. А начинаем этот час вместе с Hugill, Email Angel и Alternate Moving to the Sun. Совсем скоро пообщаемся.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Take Me There в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: И пришло самое время поговорить, да еще и подарок вам отправить, потому что это пятничный расслабленный форум с подарком, и мы готовы уже читать ваши версии. Правда, осталось задать тему. Жизненная ситуация со мной случилась, поэтому, видимо, и родилась эта тема. Чем заполнить неловкую паузу с соседом в лифте, чтобы выйти из него друзьями? Вот о чем нужно поговорить с соседом эти несколько минут, пока вы стоите и просто куда-то в стену смотрите, в пол куда-то смотрите, смотрите на его собаку, собака смотрит на вас, и это время тянется, и лифт обычно едет вроде минуту, но в это время все растягивается, и вы же как будто едете пять. О чем поговорить с соседом в лифте, чтобы выйти из него с друзьями? Чем заполнить эту самую неловкую паузу? 8-915-300-106-6. Пишите ваши версии в Максе, а также переходите в наш канал и там тоже оставляйте свои версии. Возможно, нужно обсудить с ним какое-то спортивное соревнование. Вы сразу понимаете, что круто, классно, спортсмен. Все, можно замечательно выходить. Или, возможно, нужно посплетничать в эту же секунду. Или сделать комплимент соседу. Или комплимент классному лифту, чтобы разделить счастье от общего дома. Пишите ваши версии на 8-915-300-106-6. О чем говорить соседом в лифте? Как заполнить эту неловкую паузу, чтобы выйти из лифта с друзьями? За лучшую версию отправлю подарок.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого ненасть. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: что думаешь ты?
1: Чем заполнить неловкую паузу с соседом в лифте, чтобы выйти из него друзьями? Сегодня решили найти какую-то универсальную фразу или универсальную тему для того, чтобы заполнять ваши неловкие паузы в моментах лифтового стояния. Артем нам пишет: «Снова все кнопки в лифте изрисовали. Не вы случайно? И все, и сразу приятно, и хорошо становится, и неловкость пропадает. Особенно если с дедушкой каким-то милым едешь, не вы изрисовали кнопки в лифте». И дальше вы все идете уже, наверное, выяснять, кто-то все-таки изрисовал, потому что человек начинает защищаться, начинает показывать на людей, на других, которые действительно изрисовали. Зали, естественно, предлагает жаловаться на других соседей, потому что сплетни в лифте — это минутка сплетен, кабинка яда, которая едет с первого на восьмой этаж и обсуждает каждого жителя этих этажей. Ну, подружиться здесь можно вообще действительно просто. Евгений пишет: «В пятницу можно начать с фразы: фух, последняя пересадка на сегодня, надеюсь, без пробок, а? У Евгения фирменная заготовочка была. На каждый лифт удобно, ну, не подойдет на рабочий лифт, а вечером. Хотя в целом, ну, откуда они знают, какая еще пересадка тебя дальше ждет? Может, ты рядом с работой живешь? Это можно и в лифте вниз с работы сказать. Забирайте универсалочку от Евгения. Ох, последняя пересадка на сегодня, надеюсь, без пробок дальше». 8-915-300-106-6. Пишите, чем заполнить неловкую паузу с соседом в лифте, чтобы выйти из него друзьями. О чем поговорить, какую фразу сказать. Пишите также в нашем канале, собираем ваши комментарии.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: «Лав»

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Наш пятничный форум «Красавцы Лав Радио» с тобой. Мы сегодня обсуждаем, чем заполнить ту самую неловкую паузу в лифте с соседом, чтобы выйти из него друзьями. Ангелина говорит, целый набор.

0: пор версии нам скинула. Мне кажется, этот лифт специально едет медленно, чтобы мы успели придумать тему для разговора. Но я пока ничего не придумала. И перекидываешь ваш ход теперь. Если бы у лифта был свой рейтинг пассажиров, я бы вам поставил 5 звезд. Ну вот, теперь нас едет трое. Я, вы и моя клаустрофобия. Это если едешь с Прохором Шаляпиным, или как будто бы он тебе должен такое сказать. А вы тоже в этом доме живете или просто катаетесь? Вот это уже конкретный вопрос. Вот это уже хорошо. Леонид нам пишет: считаю, что в лифте можно пригласить соседа на чай, кофе, в гости вечером, поговорить по душам. Вот это я понимаю. Никакого разгона. Закрываются двери. Проходит 3 секунды. А не хотите выпить чаю? И все, и человек сразу расслабляется, понимает душевность момента и отправляется узнавать номер вашей квартиры. А Amore Mio Mara нам также добавляет версию. Вы часто здесь бываете? Можете рекомендовать это место? Отзывы на лифт можно будет потихонечку собрать. Но вы часто здесь бываете? И версия, вы просто здесь живете или катаетесь, это хорошая, хорошая версия для того, чтобы запустить диалог. Какие есть у вас еще варианты? Как заполнить неловкую паузу? Паузу в лифте с соседом, чтобы выйти из него друзьями. 8-915-300-106-6. Пишите ваши версии, а также заходите в наш канал и там тоже оставляйте свои комментарии.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все, попало, и ты попал вместе с ней. Мы продолжаем наш форум. Сегодня обсуждаем, чем заполнить неловкую паузу в лифте с соседом.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Ваши версии. Прилетать продолжает Ангелина. Нам еще пишет версию. У вас есть два варианта. Либо бежать, либо знакомиться. Как видите, бежать здесь некуда. Все, человек расслабился. Денис говорит, красные, классные кроссы. Где купил? Дальше завязывается диалог на фоне кроссовок. Потом вы выходите дальше, начинаете скидывать друг другу ссылки. В целом, хорошая дружба может получиться. Анастасия пишет, можно просто предложить подпрыгнуть в лифте. С улыбочкой так немножечко надавить на человека, проверить дух авантюризма и определенную степень инфантильности также, но это замечательное предложение. Есть у нас сообщение от Гизы. Вы знаете, у меня клаустрофобия. Можно я вас обниму? О, какое милое сообщение получилось. Лагата нам пишет. Я всегда восхищаюсь приятной свежестью и ароматом парфюмов плановое отключение воды. С легким намеком. Ну, тут не обязательно плановое отключение воды. Тут уж если с таким человеком попали, неловкость тяжело будет сбить. Точно так же, как и стойкий аромат в вашем носу. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, пишите еще ваши версии. Есть еще одна песня, чтобы дописать, чем заполнить неловкую паузу в лифте с соседом. Буду ждать.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: что думаешь ты?
1: Пора подвести итоги нашего форума. О чем же поговорить с соседом в лифте? Как заполнить неловкую паузу, чтобы выйти из него друзьями? Ангелина накидала нам сегодня огромное количество версий, которые я и хочу отметить. Там было и «Вы тоже в этом доме живете?» или «Просто катаетесь?» Легкое игривое предложение, вопрос. И второе еще, отличная вторая версия. У вас есть два варианта, либо бежать, либо знакомиться. Как видите, бежать здесь некуда, и все. Ангелина в этот момент набрасывается на соседа, и происходит прекрасное знакомство. Я тебя поздравляю, дарим тебе набор для белоснежной улыбки от президента, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Форум, естественно, вернется уже в понедельник. Спасибо всем за сообщение. Можете продолжать общение уже в нашем канале.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага России»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина,
9: Юлианна Караулова,
10: Сергей Лазарев,
11: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Мошенники гарантируют одобрение кредитов. В России дешевеет шоколад. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов. Как пишет РИА Новости, в социальных сетях и мессенджерах распространяется реклама фиктивных компаний, представляющихся брокерами и финансовыми консультантами, которые уверяют клиентов, что тем выдадут займы по старым условиям, уже недоступным в банках. Жертвы убеждают внести предоплату на услуги, якобы за резервирование лимита или срочное оформление. Далее связь с мошенниками пропадает. Во всех школах страны проведут анкетирование для определения психологической обстановки, а также того, как она влияет на результаты обучающихся. Об этом сообщает «Коммерсант». Исследование рассчитано на 3 года, после чего для образовательных учреждений подготовят специальные рекомендации. Помимо этого, в Рособорнадзоре хотят интегрировать в операционные процессы искусственный интеллект. Его планируют применять для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети будут использовать исключительно как вспомогательный инструмент. В Росстате заявили об уменьшении цен на шоколад на протяжении 6 месяцев подряд. Эксперты связывают тенденцию с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а отечественная розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. В Китае построили вокзал размером с город. В Чунцине открыли крупнейший железнодорожный терминал в мире, площадь которого примерно в 2 раза больше Ватикана и почти в 6 раз Гранд Централ в Нью-Йорке. Внутри 15 платформ и 29 путей, а пропускная способность достигает 300 тысяч пассажиров в день. Построили такого гиганта всего за 38 месяцев. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Обо всем самом интересном расскажу тебе ровно через час.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: получаем огромное количество новой музыки. Хочется, чтобы настроение сегодня было максимально вздернутым, потому что обычно ты устаешь к концу и не хочется ничего. Но есть артист, который заряжает всегда, это Хабиб. Он сегодня выпустил новый трек «Моя малышка». Обычно, когда играет Хабиб, невозможно сидеть на месте. Я думаю, вам сейчас не удастся. Давайте послушаем его новый релиз.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

будет именно там. 18 и 19 июля состоится финальный большой, огромный звездный ВК-фест. И это я к чему? К тому, что рубрика от ВК-музыки уже здесь. И прямо сейчас мы послушаем 4 новинки, возглавившие редакторские плейлисты. Где их найти, скажем уже совсем скоро. А пока прямиком с обложки плейлиста «Новинки ВК-фест»

0: и выдыхая.
1: Ну, Ваня, какой звук выдает мощнейший. Отличная трансформация. Ваня всегда ищет новый звук, ищет себя, потихонечку меняет свою музыку, чтобы она отражала его внутренний мир, хочет помогать людям своими песнями, и у него это классно получается. Номер один во флагманском плейлисте новинки сегодня у Сивиль и Артика Асти под названием «Бриллиант».

Сивиль продолжает радовать своим фирменным звуком. А вот неожиданная коллаборация Ольги Бузовой с дуэтом «5 утра» специально для того, чтобы стать первыми в плейлисте «Звездные коллабы».

вас тоже в какой-то момент сложилось ощущение, что сейчас drum'n'bass drop будет? Прям такая классическая EDM-подводка. Мне кажется, нужно кому-то найти и сделать ремикс на этот трек обязательно. Ольга Бузова и 5 утра без сцены. Ну а вот на обложке плейлиста «Русский поп-выбор редакции» сегодня находится певица Мало Мира с песней

точно. Если вы думаете, под что наваливать на этих выходных на своей машине, по-моему, это «Мало мира, нет запретов». И никаких запретов, только положительные причины зайти на вкладку «Обзор», приложение «ВК Музыка» и раздел «Музыка» социальной сети ВКонтакте, доступный в мобильной онлайн-версии. Найти там более чем 160 редакторских плейлистов. Будьте на волне хорошей музыки и Love Radio.

Джонсон, Магнарик в эфире Love Radio, и на нас надвигаются два колоссальных события. Во-первых, вы помните, что пока еще так и не случился тот самый финал нашего розыгрыша проекта Билли

0: У нас будет Акмаль, обсудим его новый трек, пообщаемся про жизнь артиста, так что впереди огромное количество событий. Помимо этого, если вдруг вы еще не знаете, как пройдет ваш день, то наш фирменный астромониторинг через несколько минут. Много всего. Нельзя уходить от радиоприемника, нужно максимально плотно слушать. Событий будет множество.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: романтический сюрприз, подготовьтесь к нему.
1: Тельцы.
0: Помогите близким, они в вас нуждаются.
1: Близнецы.
0: Идеальное время для дружеских посиделок.
1: Раки.
0: Романтический ужин при свечах укрепит ваши отношения.
1: Львы.
0: Не спешите, 100 раз подумайте.
1: Девы.
0: День подарит долгожданное спокойствие.
1: Весы.
0: Настало время для флирта.
1: Скорпионы.
0: Страстные признания сделают этот вечер незабываемым.
1: Стрельцы.
0: Вам не помешает веселая компания.
1: Козероги.
0: Близкий человек окружит вас вниманием, заботой и теплом.
1: Водолеи.
0: Блестящий вечер для вечеринки.
1: Рыбы.
0: Вы получите ответы на внутренние вопросы. Главное, не забудьте их внутрь себе задать.
2: Красавцы. Лав Радио. Спонсор рубрики «АО Суточно».

Это Мадонна и ее Dance to Rio в эфире Love Radio. И вы все ждали, когда же наступит этот момент, а он наконец-то случился. Все, кто держал свои пальцы крестиком, пора не разжимать их. Прямо сейчас разыграем второй уже этим летом морской круиз, но первый из них в Италию. На протяжении 3 недель раздавали вам места в нашем виртуальном лайнере, и вот сейчас пришло время узнать, кто из пассажиров тот самый счастливчик, который все же отправится в жаркую ныне Италию. С помощью рандомайзера мы выберем одного из участников, дозвонимся ему в прямом эфире, и вот что важно, как только он возьмет трубку,

0: нужно будет сказать кодовую фразу. И кодовая фраза сегодня «Чао, бомбино!» И вот если эта фраза прозвучит, то тогда человек получает заветный круиз. А вот если не прозвучит, мы дозваниваемся следующему по списку. Поэтому внимательно все, кто участвует в розыгрыше, запомните фразу «Чао, бомбино!» И если она прозвучит именно так, то вы заберете заветный круиз. Через несколько минут будем дозваниваться до победителя.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: лето. Итальянские каникулы.
1: Наступил тот самый момент уже за эфиром. Мы выбрали нашего победителя. Точнее, выбрал его случай. Мы лишь нажимали на кнопку. Сейчас я попробую в прямом эфире ему дозвониться. И если у нас получится это сделать, то это будет замечательно. А если он еще и назовет нужную фразу, то будет волшебно. Пока чуть-чуть послушайте музыку, пока я ввожу номер. Теперь я один это делаю. Итак, номер введен. Мы звоним нашему участнику. Я надеюсь, что сейчас мы услышим очень довольный голос и ту самую заветную фразу. Так. Так, идет дозвон. Дозвон идет. Кто бы это ни был. О, ноу. Как много гудков. Столько не должно было быть.
2: Алло,
1: да.
2: Здравствуйте,
1: да, доброе утро. Это Алексей, я правильно понимаю?
2: Да, неужели вы дозвонились?
1: Алексей, я сам не ожидал, что я смогу дозвониться, но мне нужно очень важную фразу от вас услышать.
2: Чао, бамбина.
1: И еще раз, только активнее, только более по-итальянски. Давайте, Алексей.
2: Бомбина.
1: Ага, и еще немножко, прямо чтобы нас зарядить максимально. Алексей, еще разочек, давай.
2: Чао, бомбина.
1: Оу, да, Алексей, ты это сделал, я тебя поздравляю. Случай сегодня выиграл. Да, поздравляем тебя. Тебя ждет морской круиз на лайнере Астория Гранде из Сочи в Италию. По системе все включено. Надеемся, что это будет увлекательное приключение и отдых, которое запомнится надолго. Ну, а слушателям Love Radio мы хотим сказать, что уже совсем скоро стартует третья часть грандиозного проекта «Билеты в лето». Нужно внимательно слушать эфир и ловить свой шанс отправиться в путешествие мечты. Алексей, когда ты последний раз был в отпуске, скажи мне?
2: Вы знаете, я только недавно вот был в отпуске, ездил в Крым, но там особо не отдохнули, там всего поедали много интересного.
1: Ну ладно, допустим, вы постелили себе солому, Алексей, сказали, ничего интересного особо не было, в Италии, наверное, будет интересно. Поздравляем вас от всей души.
2: Да, я первый раз поеду за границу, я, честно говоря, за границу ни разу еще не был, вообще.
1: Вот это уже заявочка, все, супер, с вами свяжется Алексей, мы вас поздравляем, искренне, классного тебе. Сколько там будет? Ну, посмотрим, сколько будет. Классного тебе всего в Италии. В общем, мы тебя очень рады.
2: До сих пор не верим. Не верю я до сих пор.
1: Все, пора уже поверить. Ну и, естественно, нужно продолжать слушать Love Radio, потому что наш проект продолжится совсем скоро, и еще путевочки мы разыграем.
0: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: Александра Кованская, Hold on Me в эфире. Алаф Радио, просто за меня схватись, держись меня просто, да, потому что буквально 10 минут еще нужно продержаться, послушать новости, и после этого в нашем эфире появится Акмаль, презентует свою новую песню «Любовная». Ну и где, как не в эфире Лав Радио, презентовать такую песню. Поговорим про его увлечение, поспрашиваем, как у него там с отношениями, и, естественно, поиграем в наши нейроигры, поэтому 10 минут, и Акмаль уже в нашей студии. Совсем скоро, не переключайся.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно. 6+. Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоиванская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
12: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 10 часов утра.
1: Компании не планируют радикальных сокращений. Лав-радио встречает гостя. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. Большинство российских предприятий не будут заметно сокращать штат до конца года, несмотря на снижение прибыли, пишет Интерфакс со ссылкой на опрос ЦБ. Основными проблемами фирмы называют рост цен на сырье и комплектующие, увеличение расходов на логистику и снижение спроса. При этом 2/3 компаний планируют повысить зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Увольнения чаще рассматривают предприятия, которые уже столкнулись с уменьшением финансовых результатов. В Минэкономразвитие подготовили предварительный перечень цифровых сервисов, которых обяжут проверять продавцов через государственные площадки, а также следить за наличием сертификатов и регистрацией товаров в системе маркировки. По информации коммерсантов, в списке сейчас 12 платформ, среди них крупные маркетплейсы, агрегаторы такси, доставки, путешествий и других услуг. Мера вступит в силу 1 октября. Акмаль начнет эту пятницу вместе с тобой. Артист появится в гостях у красавцев Лав-радио и запремьерит свою новую песню под названием «Любовная». Помимо этого, узнаем о творческих планах музыканта и некоторых подробностях его личной жизни. Начинаем сразу после выпуска новостей. Будет интересно. С начала ЧМ-2026 россияне купили пиво на сумму более 121 миллиарда рублей. Об этом сообщили эксперты системы маркировки «Честный знак». За время турнира в стране продали около 682 миллионов литров пенного. Показатель уже на 19% превысил результат чемпионата Европы 2024 года, хотя нынешний мундиаль еще не завершен. В сравнении с прошлым годом объем продаж вырос на 5%, а расходы покупателей примерно на 16%. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Лав-радио ВКонтакте. Это были новости Лав-радио, Юлия Белякова.
2: Красавцы Лав-радио. Летний сезон.

0: гостях Акмаль. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вот это хорошее музыкальное начало.
0: Ну что, нравится? Нравится тебе
1: очень,
0: такая музыка?
1: Очень.
0: А у тебя сегодня состоялся релиз нового трека «Любовный». Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту работу.
1: Ой, я еще до релиза, где-то неделю назад, во всех своих социальных сетях, многие, кстати, могут подумать, что это было сделано специально, и я прогревал тем самым трек, но это на самом деле чистосердечное мое признание. Я очень сильно верю в эту песню. У нее не просто так название «Любовное», потому что этого слова вообще нет в тексте этой композиции. Вот, я ее посвящаю всем женам, на которых выпала непростая ноша на самом деле. От женщины очень много чего зависит, и мне кажется, все, что делает мужчина в своей жизни, так или иначе, или может быть косвенно, отчасти, а может быть даже напрямую, все равно это благодаря той самой единственной ненаглядной. Эта песня была написана где-то полтора месяца назад, всего лишь. То есть я ее написал, я сразу понял, что я ее хочу выпускать следующей. Я ее писал, когда Александра заваривала чай на кухне. Я приехал с аэропорта после концертов, приехал домой, она меня встретила, я сходил в душ, сажусь на диван, весь такой уже на расслабоне, она заваривает чай, я сажусь за клавиши, и у меня вот само все рождается. И я очень люблю, когда происходит все именно так, потому что мне кажется, что это вот всегда в такие моменты получается честная музыка. Когда ты не сидишь, не додумываешь, не ищешь рифму, не ждешь, пока что-то родится, вот оно само просто нахлестом одно за другим, и это очень дорогого стоит. Поэтому, мне кажется, и зритель такие, в такие моменты чувствует, что музыка получилась действительно честной.
0: Дорогие мои, заваривайте чай почаще своим любимым мужчинам, возможно, у них что-нибудь классное.
1: Представляете, как немного надо на самом деле, да?
0: Чайное любовное прямо сейчас в эфире Love Radio.
2: Утреннее шоу «Красавцы» Love Radio.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: только что в эфире Алаф Радио. И какие сниппеты ты сделал на этот трек? Как снимал сниппеты к ним?
1: Сниппеты, кстати, тоже родились очень просто. Обычно все, что касается визуала, я всегда доверяю проверенным людям, кто понимает в этом толк. А здесь, в этот раз, люди, кто видел эти ролики вертикальные, это все придумывал я. Тоже, господи, где мы были? По-моему, в Турции я лежал, отдыхал в отеле.
0: Там лучшие идеи приходят.
1: Да, я лежу уже после бассейна в кровати. И у меня одна за другой приходит. Так вот, было бы здорово, если бы я был бы в картине. А потом я из картины вылезаю, дверь закрываю. И, короче, это все вот через Zoom так приближается, отодвигается. Динамика. И я сразу пишу Диме Тверскому, кто как раз-таки нам снимал это все. И начинаю в голосовом просто взахлёст рассказывать, чтобы не упустить ничего, никаких деталей. Он говорит: Акмаль, я тебя понял. Мы просто с ним не в первый раз работаем. И огромное спасибо ему, его команде большой, профессиональной, кто смог воплотить эту мою идею в жизнь.
0: Слушай, где тебя можно будет увидеть в ближайшее время? У тебя огромное количество концертов. Во-первых, я не понимаю, как ты находишь. У тебя есть некоторые точки в твоем концертном туре, где ты выступаешь 3 дня подряд.
1: Да.
0: Как это? Почему?
1: Это легко. Мы очень любим то, чем мы занимаемся. Вдобавок к этому ко всему, мы очень любим деньги. Поэтому мы и 3 концерта мы играем в один день, и 4 концерта у нас в мае месяце было в один день.
0: Мы выставили лимит денег в одном городе. 3 дня хватает, да. Потом бюджет закончился.
1: Нет, на самом деле, мне просто отрадно, что люди так быстро скупают билеты, и они хотят попасть на мой концерт. И мне очень обидно, когда я читаю письма, я получаю очень много сообщений, что люди не успели купить билеты на мои концерты. И я ловлю себя на мысли, что я молодой, и пока еще могу себе позволить работать побольше часов в день. Поэтому почему нет?
0: Да, ловите, пока есть еще порох. И у тебя огромный сольный концерт ожидается 5 числа в Москве. 5
1: августа. Это будет очень уютный концерт 5 августа. Летний концерт под открытым небом. Мы интерпретировали все наши аранжировки и сделали их чуть-чуть более романтичными. У нас не будет акустики, как бы это не будет так, что вот когда людям говорит, что мы интерпретировали аранжировки, они боятся всегда, что все самые известные хиты, шлягеры, за которые нас любят, собственно, мы их как-то очень сильно видоизменили. На самом деле нет, мы ничего не поменяли, мы просто добавили романтики, у нас будет бэк-вокал, у нас будет открытое небо, фонарики. Очень уютная атмосфера, я очень хочу, чтобы в этот вечер атмосфера была такой, как будто бы мы 1000 лет с нашим зрителем знакомы. И еще будет очень-очень интересный сюрприз, о котором я сообщу на этом концерте 5 августа. Вот. Я очень переживаю, моя команда, более того, очень переживает. Вот, поэтому, ну, это радостное событие, сразу хочу сказать, это очень радостное событие. Люди, кто поддерживает мое творчество, следят за ним, будут действительно рады за меня.
0: В лучших традициях Sunlight, вот-вот совсем скоро, сейчас уже будет сюрприз.
1: Спойлер, Александра не беременна, если что. А то мало ли там начнут потом
0: сколько
1: писать.
0: Сколько комментариев отвалилось только что, ладно, интрига разрушена.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сезон.
1: Продолжаем. И сегодня у нас в гостях Акмаль. Сейчас хочется поговорить про серьезные истории, которая недавно с тобой произошла. Распорсился ролик в социальных сетях, где Виктор Дробыш сказал тебе, ну, не самый уместный комментарий. Сел такой, типа, сейчас я шуткану. И не попал. Как у вас после этой ситуации отношения с Виктором Дробышем?
2: У нас с ним отношения нормальные. Угу. Я хочу сказать, что... Я, во-первых, хочу поблагодарить. Я эту тему никак не комментировал, и поэтому я бы очень хотел поблагодарить всех тех людей, угу, кто не черствый, кто умеет сопереживать, умеет понимать боль другого человека. Мне кажется, это нас как раз-таки и отличает. Мы люди, мы эмпатичны, мы готовы слышать, чувствовать друг друга, и мы должны это делать. Поэтому для меня это большая радость, большое счастье, что вот случайно я вновь убедился в том, что очень много добрых людей, очень много светлых людей. Для меня это огромная радость, правда. А что касается Виктора Яковлевича, я к нему отношусь с большим уважением. Просто в нем есть, знаете, такая составляющая немножечко шоумена. Mm-hmm. Как только включаются камеры, непонятно, что от него ожидать. За кулисами он прям супер классный мужик. Mm-hmm. Я ни в коем случае не умаляю его талантов, он действительно гениальный. Все те песни, которые он написал за всю свою жизнь, я знаю, и знает вся страна, и любим эти mm-hmm. песни. Но вот иногда... Программное обеспечение дает сбой, что называется. Но я на него зла не держу. Все-таки в нашей стране 26-й год объявлен годом единства народов России. Мы все разные, у нас у всех разные религии, но во всех религиях написано, что друг друга надо прощать и давать второй шанс. Это мы и сделаем.
1: Там недописка была. Единство народов России с Виктором Дробышем. Да. Кто отвечает за программное обеспечение? Перестановите, где обновление присылайте.
0: Утреннее шоу «Красавцы» на радио. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru. Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3. «Лав» радио. Саундтрек твоей любви.

0: Летний сезон.
1: Красавцы, Love Radio. Сегодня в гостях у нас Акмаль. Наша традиционная игра с искусственным интеллектом. Правила простые. Смотри, что происходило. Мы взяли тексты твоих песен, загрузили их в нейронку. Она все поменяла на синонимы и изменила музыкальный жанр. Тебе по новой версии твоих песен нужно будет понять, какой мы взяли за исходный вариант.
2: Хорошо. Мне кажется, это будет непросто.
1: Это будет непросто поначалу. Первый всегда дается тяжело.
2: Да? По опыту. Давайте попробуем.
1: Итак, внимание, первая версия.
3: Я завершил то, что мы затеяли вдвоем. В моих поступках ты теперь не
2: улетаешь. Все, я понял.
1: Уже?
2: Да.
1: Дай другим немножко погадать. Сколько кто смотрит этот рилс?
2: Да.
3: Меня переделать, все напрасно.
2: Как классно,
3: я
2: слушай.
3: Я вновь и

0: не мимо дам. Мне кажется, ну не.
1: Ждал тебя, все ждал и ждал тебя.
2: Ну что, какая твоя версия?
0: Ну это из-за тебя, конечно.

0: Птицы?
1: Это не птицы.
0: Нет.
1: А, ну заставил нам, позавидовать нас заставил.
0: А, вот, мне вот надо было вот эту фразу услышать, а я ее не услышал. Весь мир нам завидует.

0: версию. Это будет финальный, третий трек.
1: Мы рушились, рыдали, но сближались без слов.
2: Все, я знаю.
0: Ты знаешь, что
2: сплетая
0: это?
2: Руки вокруг друг друга. Это куплет «Ты мне покажи».
0: Это куплет «Ты мне

0: когда-нибудь задумывался про нейросетевые версии своих песен? Используешь ли ты сейчас нейросети в своем творчестве?
1: Нет, я их не использую, я очень далек от этого. И не сказать, что я против этого, я же понимаю, что это нынешние реалии, к ним нужно, с ними нужно свыкаться. Вот. Но мне тема не близка, это все-таки все искусственное, это все-таки все не настоящее, а музыка, она должна быть живой.
0: Ну ты вообще делился за эфиром версии, что искусственный интеллект создан для того, чтобы нас сделать менее здоровыми. Чтобы
1: мне
0: мы
1: кажется,
0: не ходили
1: что
0: за
1: да.
0: заставками.
1: Да, ну просто все очень как-то слишком упрощают нашу жизнь. С одной стороны, конечно, это классно, это удобно, а с другой стороны, мы действительно меньше двигаемся, мы меньше думаем, мы меньше видимся с людьми, мы меньше разговариваем о чем-то нужном, о чем-то важном. Вот я за это только переживаю.
0: Ну да, я понимаю, что у меня родители тоже уже завидуют курьерам, с ними я вижусь гораздо чаще, чем с родителями.
1: Вот, это же самое.
0: Лучше видеть с родными. Акмаль сегодня у нас в гостях.
2: Утреннее шоу «Красавцы» на Лав Радио.

0: Радио. Ну и, конечно, Акмаль у нас в гостях. И через несколько минут поговорим про отношения. Без них на нашей станции невозможно.
1: Реклама. Пластическая и реконструкция.

0: Интегративная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: летний сезон.
1: Красавцы Love Radio с тобой, мы продолжаем, и хочется, конечно, на волнах радио любовь поговорить про любовь. У тебя есть прекраснейшая жена, у тебя завалены все социальные сети ваши совместными путешествиями, а вот в какой период своей жизни ты понял, что Саша точно будет твоей женой?
2: Вы что, с ней договорились, что ли? Она мне каждый вечер эти вопросы задает. За что ты меня полюбил? Вот это вот, знаете. Слушайте, был у нас такой период, когда я просто понял, что с ней мне намного-намного лучше, чем без нее. У меня была речь, когда я признавался ей в любви, значит, на нашей росписи. Я сказал, что ты меня видела, когда у меня не было ничего, и ты шла со мной рядышком гордо, с гордо поднятой головой, и делала все, чтобы у меня что-то случилось, что-то было. И ты тот же самый человек, кто со мной может разделить каждую мою победу. Поэтому, мне кажется, это самые главные критерии, когда вот, собственно, и в горе, и в радости человек может быть с тобой, и ты можешь быть точно в нем уверен, что все этапы в жизни ты можешь преодолеть вместе с ним.
1: А в самом начале отношений у вас не было момента недопонимания? Просто многим девушкам нужно очень четко обозначить. Вот сейчас, с этой секунды, мы с тобой встречаемся. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
2: Это было такое, да. Причем я как бы думал, что... Я думал, что мы уже как бы встречаемся, что мы каждый день видимся, гуляем, приглашаю ее на свидание. Вот. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Мы по Арбату гуляли, я ее проводил до дома, и у нее у подъезда, буквально у подъезда тебя, песня из-за тебя, да, у нее такая арка есть, и под этой аркой шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Я даже не подумал об этом. Я как будто поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз целовал. А это был наш первый поцелуй. И она вот так вот, как сейчас помним, мы до сих пор смеемся над этой ситуацией с ней вместе. Она вот так вот руки в боки на меня смотрит и говорит: «И как мне теперь это расценивать?» Я говорю: «Ну как хочешь, так и расценивай». Я говорю: «Тебе хорошо со мной?» Она говорит: «Ну да, неплохо». Я говорю: «Ну и мне хорошо с тобой». И все. И вот это вот было негласное «давай встречаться», в нашем понимании. Да.
1: Коллега,
2: да.
1: Коллега.
2: И с этого дня отныне мы будем вместе.
1: Вот когда вы съехались, у вас, когда бытовая жизнь началась, в чем первое несовпадение?
2: Вот, кстати, бытовуха, я ее очень сильно боялся. Очень сильно я ее боялся. Но мне очень сильно повезло. Ну, что греха таить, ей тоже очень со мной сильно повезло. Она очень семейный человек. Она любит проводить время дома. Она любит, когда у нее дома все чистенько, все аккуратненько, все разложено. Она не любит, когда ее вещи трогает кто-то другой, переставляет какие-то ее кружечки. Вот она любит, чтобы все стояло так, как она решила. Я в этом сильно очень ее уважаю, потому что я точно такой же. Я не люблю очень много гостей дома. Я не люблю устраивать тусовки. Когда мы переехали в квартиру побольше, все наши друзья говорят: «Ну что, новоселье будет?» Я говорю: «Никакой новоселье, сидите дома. Не надо к нам ехать. Мы с Сашкой сами пьем чай». Ну, то есть нам хорошо. Мы живем в своем мире, где нам хорошо. Это ли не счастье?
1: Сегодня у нас в гостях Акмаль. Да и не ходите к нему в гости, он этого не любит.
0: Утреннее шоу «Красавцы» на Love Radio.

0: летний сезон.
1: Красавцы, Лав Радио здесь. Мы продолжаем. Акмаль у нас в гостях. И ты молодой артист, но у тебя есть огромное количество фитов с взрослыми артистами, которые сильно старше тебя или не так сильно старше тебя. А не хочет ли тебе записать какой-то фит записать с фрешманом? Какой-нибудь тоже молодой артист, позвать его к себе в трек?
2: Я, во-первых, хочу сказать, что у нас действительно очень много молодежи, очень талантливый. Например, Амирчик, например, Ваня Дмитриенко. Я за них очень радуюсь, что дают на нашей сцене дорогу молодым. Это очень важно. Просто фит для меня это что-то такое сокровенное. Не должна рождаться песня просто ради песни. Она должна появиться, у нее должен быть смысл. В ней нужно что-то сказать, что-то важное, то, о чем у тебя болит. Сделать так, чтобы тебе человек поверил. А фит как бы с молодым просто, чтобы как бы хайпануть, это немножко не моя история. У меня была песня с Юлианой Карауловой «Девочка, не прощай». Она как только родилась, эта песня у меня, ее написал я. Я сразу звоню Юлиане, я очень сильно переживал, говорю: Юль, я написал песню, ты послушай, вдруг она тебе понравится, я тебе могу ее просто так отдать, то есть, чтобы ты ее спела сама. Она ее послушала, перезванивает мне буквально через 10 минут, говорит: слушай, а давай ее вместе споем. И большая часть инициативы исходила от нее. И я был очень рад, потому что действительно я ей сам позвонил, потому что я ее видел в этой песне. Также песня, например, с Григорием Викторовичем Лепсом «Шутка». Она тоже была написана очень давно. Мне было тогда лет 17. Не знаю, что было в моей голове, господи. Ни одна из женщин в мире меня не сломает. Я один в этой квартире, мне всего хватает. Ну, то есть, с ума сойти. Мне было 17 лет, хотя у меня было все хорошо. Вот. И тогда я понял, что эту песню тоже в идеале бы... с Лепсом. Либо с Лепсом, либо хотя бы ей, чтобы она не пропадала, потому что мне обидно хорошие песни в стол выкидывать. Но я тогда не осмелился ее показать ему. Мы оперились, набрали сил, смелости, показали ему эту песню. Благо, Григорий Викторович большой профессионал, понимает толк хорошей музыки. Он нам сразу тоже ответил, говорит: давайте вместе делать, очень хорошая песня. Вот, то есть, вот так вот. Я люблю, когда вот так рождается все. Очень случайно, очень спонтанно. Что называется, музыкально, наверное, вот такой термин. А так просто там, например, с Ваней Дмитриенко просто потому, что он сейчас на хайпе, это нечестно. Это нечестно, это некрасиво. Вдруг, я не знаю, появится в моей жизни песня, которую я буду видеть с Ваней Дмитриенко, и я с ним как бы общаюсь. И, наверное, я ему предложу эту песню. Если вдруг получится, мы с ним что-то сделаем совместное. А просто так предлагать песню просто потому, что он сейчас популярен, это какое-то изуитство, это некрасиво.
1: Я все ждал. Где еще прозвучит изуитство и хайп в одном предложении от одного человека? Акмаль у нас в гостях.
0: Утреннее шоу «Красавцы» на радио. Реклама меньше минуты.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: летний сезон.
1: Красавцы, Love Radio здесь, и быстро пробегает время. Акмаль у нас сегодня в гостях. Последние минутки остаются, и в финале разговариваем мы в тишине на серьезные темы. Ты подготовился к серьезным темам?
2: Да, ну насколько серьезным?
1: Ну вот сейчас узнаешь.
2: Я в политике не разбираюсь.
1: Ладно, сварай. Акмаль у нас... Нет, ладно. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
2: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
1: Человек мысли, формулирующий шикарные ответы, такие же шикарные песни. Слушайте «Любовную» сегодня вышло. Подключайтесь, качайте.
2: Ура!
1: И приходите 5 числа, 5 августа на большой летний сольный концерт.
2: Спасибо большое, Love Radio. Как хорошо день начинать рядышком с вами.
1: Спасибо, ну а красавцы Love Radio вернутся к тебе уже на следующей неделе.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: 11 утра в столице.
1: Голосовое управление авто станет доступнее. Стало известно, почему люди не идут к психологам. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В России к декабрю 2028 года появится единый стандарт для систем голосового управления автомобилем. В материале пропишут общие требования к умным помощникам, которые заведуют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Единые правила помогут развивать и внедрять подобные технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе. Visa и MasterCard утратили прежнюю роль на российском рынке, заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. Он отметил, что такие кредитки больше не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности международных систем. Ранее в ЦБ заявили, что доля Visa и MasterCard в платежах опустилась ниже 17%. Однако конкретных сроков вывода этих карт с рынка регулятор не устанавливает. Все будет проходить постепенно. Названы страхи, которые мешают людям обратиться к психологу. По словам специалистов, у россиян по-прежнему остается популярной идея о том, что справляться нужно самому. Именно эта установка удерживает человека в одиночестве с его переживаниями. Второе важное опасение – столкнуться с непрофессионализмом. У многих уже был опыт, когда вместо поддержки они получали советы, оценки или давление. Специалисты отмечают, грамотная работа с психологом – это процесс, где появляется понимание, что происходит с клиентом и почему. Москвичка бесплатно катает детей на Мерседесе С-класса. На просторах сети нашли трогательное объявление, в котором предлагается необычная услуга. Но только тем, кому это действительно необходимо. Например, особенному ребенку, которому нужны положительные эмоции. Или детям, подвергшимся буллингу в школе. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Лав Радио, Юлия Белякова.
0: Доброго утра лично каждому, кто остается на одной волне с нами. Финальный рабочий день скрасим традиционно 100% хитами на старте этого часа. Ностальгический Бандерас Манхэттен. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какие еще хиты принесут следующие 40 минут этого часа. За экватором Ava Max, Don't Click Play. DJ, don't click that. Replay, don't hit that. Cause you gon' like it, love it, wanna play it twice. DJ, don't click that. Раньше появится Аль Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. Через 4 минуты One Republic, Give Me Something. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные.

личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет». Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Незабудка – это визитная карточка Димы Белорусских. А вот что касается нового, ровно сегодня артист выпустил новый трек под названием «Мысли». В соцсетях Тима его уже можно послушать. А вот кого еще услышим в ближайшие минуты этого часа, сейчас расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая, но интересная компания. Под занавес этого часа Temple City, Self-Aware, Paratek, Shadow Leaps. Сразу после короткой паузы с ними будем завершать текущие 60. Ну и новый час откроем другими разнообразными саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
7: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
11: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

Пятница полдень. Оливия Родриго, моя Мишель, Алан Уокер, Тедди Свимс. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Распечатаем его вместе с Сикатой Минелли, Yesterday. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Ольга.
1: Whatever, it's fine.
0: Bad Idea Right. Только что в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы вместе с самой разнообразной музыкой проведем и следующие 40 минут этого часа. Под занавес Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Раньше отметятся Леони и Каллум Скотт, Stay. Диджей Годжи, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико после небольшой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня у нас в гостях Акмаль. Распорсился ролик в социальных сетях, где Виктор Дробыш сказал тебе, ну, не самый уместный комментарий. Как у вас после этой ситуации отношения с Виктором Дробышем?
1: Я к нему отношусь с большим уважением. Просто в нем есть составляющая немножечко шоумена. Как только включаются камеры, непонятно, что от него ожидать. За кулисами он прям супер классный мужик. Но вот иногда программное обеспечение дает сбой, что называется. Но я на него зла не держу. Мы все разные, у нас у всех разные религии, но во всех религиях написано, что друг друга надо прощать и давать второй шанс. Это мы и сделаем.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Эксклюзивное по делу Ваня Дмитриенко «Шелк» в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжим в компании самой разнообразной завершать текущие 60 минут под занавес. Здесь будут КТДК, Алекс Альта, One and Two, Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Happy End и The Weeknd, In Your Eyes. Все они отметятся здесь после короткой паузы, ну и больше 100% хитов, как всегда, в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70%. На обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 9840. 18+.

12 часов столица. Последний рабочий день этой недели, и без того сделаем чуточку ярче с помощью порции 100% хитов. На старте этого часа Dua Lipa Training Season. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Всем большой привет и хорошего дня.

0: UNOTR. Только что в эфире Love Radio, где заглянем прямо сейчас на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот с какими хитами проведем остаток этого часа. Ближе к финалу услышим эспрессо Сабрина Карпентер. Немного раньше Медузы Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. И после небольшой паузы моя Мишель на «Малиновой луне». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: часа. Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: молодая норвежская звезда Sigrid, Hush Baby Hurry Slowly, только что выпилила в радио. Немножко замедляется трек, плывет, так задумано. Ну и мы с вами торопиться тоже не будем. Спокойно, но пританцовывая, движемся навстречу другим хитам.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто будет здесь буквально через мгновение до финала этого часа. BTS Come Over, Sabrina Carpenter Espresso и Филипп Киркоров Луиза прямо сейчас. Ну и еще больше разнообразных хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

2 часа дня в столице. Маруф, Иманбек, Мальбек, Сюзанна, Боб Синклар и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Daddy Swims, Mr. Know It All. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Russian Focus on Me в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Теперь сфокусируемся на ближайших 40 минутах этого часа. Вот с кем проведем его остаток. Ханна, любовь навсегда, ближе к финалу. Шакира, Burn a Boy, Die Die. Ворон Fever Dream после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Лав Радио.
1: Акмаль у нас сегодня в гостях. Итак, финальный вопрос. Акмаль, сколько живет любовь?
2: Любовь живет ровно столько, сколько решат эти два человека. Если они захотят, чтобы их любовь жила, даже когда они будут не рядышком уже, она все равно будет жить. И этому есть большое количество подтверждений.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: вроде бы трек и трек, но время-то идет, и ему уже больше 10 лет накапало. Представляете, это привет из 2015 года от Келвина Харриса и Рианы. This is what you came for. Только что в эфире Лаб-радио, где плавно приближаемся к финалу этого часа. И вот с кем будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лаб-радио.
0: Впереди у нас отличная компания. Алок Калит, Dive Into Me, Алис Мёртон, No Roots, Ханна, Любовь Навсегда. Сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе тоже много всего интересного. Оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

столичных 15.00. Джеймс Хайп, Артем Качер, BTS и многие-многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Али Фарбер, Дженой Миллер, Body Talk. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот еще с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Take My Breath, The Weeknd. Чуть раньше Hugel, Alternate, Moving to the Sun. И после небольшой паузы Some My Body Isn't Ready. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Интересно, что в числе композиторов этой песни, среди прочих, указаны муж Селены Гомес, Бенни Бланка и Чарли XCX. Ну и, конечно, над треком трудились Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита». Только что в эфире Love Radio, и здесь же я напомню, что сегодня, в последний рабочий день недели, мы традиционно будем подводить итоги чарта Big Love 20. С вашей помощью еженедельно мы расставляем звезд по местам большой двадцатки. Происходит это в 18.00 по московскому времени, и сегодня этот день исключением не будет. Подключайтесь к актуальным итогам этой недели и оставайтесь с нами. Впереди у нас Хьюгель, Alternate, Moving to the Sun, Добро, Море, Привет, и не только они. Совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: отзывов.
1: Лав Радио, звонки, его голоса. Ну и далее кратко о тех, чьи голоса услышим в финальные минуты этого часа.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
1: Текущие 60 будем завершать вместе с Дэвидом Гетто и Келли Роуленд. When Love Takes Over. Под занавес Ариана Гранде, Hate That, I Made You Love Me и The Weeknd, Take My Breath отметится через мгновение в твоих динамиках. В них же на старте нового часа порция актуальных новостей. Не пропусти.
3: Лав Радио.

0: 4 часа дня в столице.
1: Love News.
2: Введение визы в Черногорию могут отложить, а финал чемпионата мира по футболу перенести. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года, поскольку осознают экономические потери в результате ограничений для ключевого туристического рынка. Об этом пишет ТАСС. По словам экспертов, в случае введения меры важно, чтобы процедура оформления была упрощена для граждан нашей страны. В правительстве поставили цель. К 2030 году все российские госслужащие обязаны перейти в МАКС. Об этом сообщает РИА Новости. Теперь вся рабочая переписка должна вестись строго через отечественный сервис. Смена будет постепенной. Разработка устной части ЕГЭ для гуманитарных предметов начнется в ближайшее время, а нововведение планируется до 2030 года, сообщили в Рособорнадзоре. Сейчас к говорению готовятся только выпускники, сдающие английский язык. Ранее, по итогам результатов экзаменов этого года, в ведомстве заявили об устойчивом росте качества школьного образования. Финал ЧМ по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Густой смог от местных лесов уже появился над американскими городами Нью-Йорком и Бостоном, а в Вашингтоне даже ввели красный уровень опасности. ФИФА не исключает возможной необходимости выбора другой даты для решающего матча Мундиаля. Напомню, фанатов ждет встреча сборных Аргентины и Испании. Меган Фокс устроила готическую фотосессию в духе тела Дженнифер. Скорее смотри стильные кадры на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Паулина Парискова вышла замуж в 61 год. Чешская топ-модель сыграла свадьбу с Джеффом Гринштейном, сценаристом сериала «Отчаянные домохозяйки». Влюбленные обменялись клятвами с видом на живописное озеро Орта в Италии. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Мишель ЛСП, Алок, Йога, Зиверт. Эти и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его проверенным хитом. It's gonna be me, NSYNC. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Форточка, моя Мишель ЛСП в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и прямо сейчас традиционно узнаем, какие еще хиты принесут нам следующие 40 минут этого часа. Под занавес Мадонна с премьерой Dance It Area. За экватором часа Тейм Импала, Дженни и Дракула. И после небольшой паузы диджей Годжи, Джейсон Деруло, Мелоди, Ми Чико. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: такую солнечную летнюю вещь можно сделать в холодной и снежной Норвегии. Дуэт The Bowser Magnetic только что в эфире Love Radio, где до финала этого часа небольшая, но интересная компания.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В целом, в танцевальном темпе будем завершать эти 60 минут. Под занавесы Naughty Art Talk to You, While, Габриэла Ричардсон, 100 Miles. Сразу после короткой паузы Мадонна с премьерой Dance Eteria. Ну и в новом часе не оставим тебя без актуальных новостей и твоих любимых хитов. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего дня.
2: Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
9: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Love News.
2: Мошенники обманывают россиян через iCloud. Kanye West готовит стадионное шоу в Казахстане. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники под разными предлогами просят подростков зайти на своем iPhone в учетную запись iCloud, которая уже контролируется аферистами, а затем блокируют устройство и требуют деньги за восстановление доступа. Об этом сообщает РИА Новости. В случае отказа злоумышленники предупреждают об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом. В Роспотребнадзоре опровергли сообщения СМИ о наноклещах. На самом деле речь идет о нимфах. Это подвид данных насекомых. Из-за взросления они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Особи размером всего 1-2 мм сейчас нападают на россиян. При этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза и других инфекций. Софеде одобрили закон о регулировании ИИ в России, пишет ТАСС. Так, документ вводит понятие суверенной и национальной модели и закрепляет, что обе категории обязаны соответствовать местному законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям. Рэпер Kanye West анонсировал свой первый концерт в Казахстане. Стало известно, что выступление пройдет 14 августа на центральном стадионе в Алматы. Отмечается, что старт продаж билетов намечен на 20 июля. Если человек часто использует эмодзи в сообщениях, возможно, он испытывает дефицит любви. К такому заключению пришли отечественные психологи. Они также отмечают, что люди, которые постоянно сопровождают переписку большим количеством смайликов, нередко относятся к истероидному типу личности. Они стремятся привлечь к себе внимание и перенести в диалог эмоциональность. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Даже если ты сегодня просто изображал бурную рабочую деятельность, ты все равно молодец. Для пятницы это тоже достижение. Это Love Radio, с этого часа с вами я, Дима Вебер. Первые в часе «Медузы» Генри Хаммамайл «Don't Wanna Go Home».

0: продолжение часа группа Icona Pop с треком Butterfly Feelings. Будто бы намекает нам, что за окном пятницы и мечты о перерождении близки не только бабочкам, но и людям, усердно пробирающимся через тернии трудовой недели.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно,
0: и, скорее всего, этим мечтам вполне реально осуществиться. Я подобрал для тебя треки, которые приведут нас к звездам. В ближайшие 40 минут ты услышишь трек «Черри Леди» от Коста Ла Коста. «Мистер Ноу Ит Ол» от Тедди Свимс. А сразу после рекламы «Stay» от Леони и Калума Скотта. Это Love Radio саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
5: «Лав Радио». Саунд.

0: просто скажи.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Группа «Серебро» и трек «Между нами любовь» на Love Radio. Кстати, автор текста Ольга Серябкина призналась, что в основу трека и видео легла ее личная история. Певица пережила тяжелый роман и предательство мужчины, поведение которого она сравнила с поведением животного. Ну и уж если не по нашей инициативе эта зоологическая тема продолжает невидимый конвой сопровождать наш эфир, могу лишь пожелать вам держаться тиграми. До конца рабочего дня осталось совсем немножко.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот несколько треков, которые подбодрят тебя сразу после рекламы. Коста Лакоста, Черри Леди и Сиа Шендерли.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
10: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи застрахуй. Страхуй машину, застрахуй 3000, получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
14: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
17: We'll be right back.

0: Москве 6 часов вечера.
1: По ключевой ставке. Ученые открыли новый вид животных. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Большинство аналитиков ожидают, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут ведомости. Эксперты связывают паузу с ускорением инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за нехватки топлива. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту стоимости товаров. Напомню, регулятор примет решение 24 июля. Педагог из Калужской области решил поддержать будущих педагогов продажей собственного автомобиля. Житель Обнинска Дмитрий выставил свою иномарку на одной из популярных площадок и пообещал передать четверть суммы от сделки фонду «Новый учитель». Организация несколько лет назад помогла ему пройти переподготовку и начать работать в школе. Поэтому мужчина хочет поддержать НКО, чтобы стимулировать учителей в других регионах. Пожертвование будет удвоено до конца июля ТБ-банком в рамках проекта «Курс добра». Сейчас финансовое учреждение увеличивает вдвое все донаты своих клиентов в пользу фонда. Россияне смогут искать заправки без очередей через сервисы Яндекса. Так, карты и навигатор начали показывать, на каких АЗС есть топливо и нет заторов. Эта информация содержится прямо в карточке заправки. Помимо этого, приложения научились находить маршруты, где тратится меньше горючего. Они могут быть дольше, чем самые быстрые, но за счет плавного скоростного режима и меньшего числа светофоров на них есть возможность сэкономить бензин. В Африке впервые за десятилетия открыли новый вид обезьян – конголезского колобуса или ликвелли. Их легко можно узнать по яркому оранжевому пятну вокруг рта, серым щекам и темной маске вокруг глаз. Эти приматы живут высоко в кронах деревьев, редко спускаются вниз и обитают лишь на небольшом участке лесов Конго. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
0: На сегодня больше никаких списков дел, нам важен только один список, в котором звезды и их треки расположились с 1 по 20 место. Это Love Radio, я Дима Вебер, прямо по курсу чарт Big Love 20.
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Если бы звезды могли, они бы попросили лучших астрологов приблизить их треки к заветным первым местам в нашем чарте. Но мы абсолютно беспристрастны, и тут все решают не асценденты, а ваши голоса. Возможность поддержать любимого исполнителя есть у каждого, и реализовать ее очень просто. Заходи на сайт loveradio.ru и в разделе Big Love 20 выбери того, чья песня порадовала твой музыкальный вкус. В ближайшие 2 часа я покажу тебе 6 новых треков из нашего музыкального пространства. Заглянем в топ 5 Apple Music Canada и Shazam Australia. Узнаем, как выглядит топ-5 Яндекс.Музыки и верхушка мирового Spotify. Ну и перед тем, как переставить фигуры на нашей музыкальной шахматной доске, давай вспомним, как выглядела десятка лучших на той неделе.
3: Номер 10.
0: Hugel ML Angel Alternate Moving to the Sun.

0: Номер 8.
1: Тут был Егор Крид, Артик и Асти и треком «Карма».
0: Номер 7.
1: Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me».

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Номер 4.
0: BTS, Come Over.

0: Але Фарбен, Рене Міллер, Body Talk.
1: Песня номер один.
0: Возглавляла чарт Зиверт с треком «Газ». Так звучала десятка лучших 7 дней назад. Но на этой неделе не обошлось без выбывших. На этот раз чарт с 20-й позиции покидает трек от Леон и Калум Скотт «Stay».

19-я строчка этой недели — «Лирик» и работа «Don't Go Mad». На этой неделе вы не так активно отдавали свои голоса за эту песню, и артист потерял одну позицию в чарте. Если хочешь спасти его от выбывания, голосуй на сайте loveradio.ru в разделе «Big Love 20». А мы движемся дальше. Впереди трек и артист, которые тоже теряют позиции на этой неделе. С 16-го места перемещаемся на 18-е вместе с Егором Кридом. Там песня «Незабудки».

0: что-то нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

заняла 18-я строчка хит-парада Big Love 20, Егор Крид и работа «Незабудки». Трек держится в нашем чарте 5 недель. Если хочешь поддержать любимого артиста, заходи на сайт loveradio.ru и отдавай голос за него в разделе Big Love 20. Ну а прямо сейчас, друзья, хочу представить вам невероятную новинку, абсолютную премьеру. Трек называется «What do I have to do» от артистки Бекки Хилл. Кстати, прикол заключается в том, что весь музыкальный клип построен на хейтерских комментариях, которые артистка получала в сети и за счет этого взорвала опять-таки же эти социальные сети, но уже со своими рилсами. Слушаем.

0: благодаря самой иронии Бекки Хилл смогла ворваться в чарты всех стран. What do I have to do? Абсолютная премьера. Ну а мы прямо сейчас отправляемся в топ-5 Apple Music Канады.
1: Лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место. Post Malone, Had Some Help. На четвертой позиции Stella, Lifty, Boston. Третья позиция у Эллы Ленгли, Be Here. Вторая позиция, Дрейк, Jealous, STFUI. На первом месте Элла Ленгли, Choosing Texas. Так выглядит топ-5 Apple Music Канада. Ну а мы с вами возвращаемся в Big Love 20.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
3: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
5: «Лав» радио. Саундтрек.

работой Under the Rhythm на 16 месте в чарте Big Love 20 Адам Ламберт, который за эти 7 дней благодаря вашим голосам поднимается на одну строчку вверх. И, кстати, это первая неделя пребывания данной композиции в нашем чарте. Хочешь поддержать любимого артиста? Голосуй на сайте loveradio.ru. А я готов рассказать тебе об очередной премьере. И на сей раз это песня с мотивом, который близок многим любителям Востока. Слушаем Хабиб «Малышка».

0: Абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Это Хабиб и трек «Моя малышка». Ну, а мы с вами готовы двигаться далее. Прямо сейчас расскажу тебе, как выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Делай громче и поехали.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятое место у Биар Вульф «Феникс». На четвертой строчке Зиверт с работой «Газ». Саян и Мальборо на третьей позиции.
2: Такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат. Хочешь улететь в Париж?
0: Вторая позиция. By India, Хчо и Мод, Шаде. На первой позиции, которую неделю держится Мия Бойко с работой «Экспонат».

«Если бы молодость знала, если бы старость могла». По-моему, лучшее определение для этого дуэта Мадонна и Сабрина Карпнер «Bring Your Love». Сразу три строчки потеряли девушки за эту неделю. Ну а далее те, кто отыграл одну позицию вверх на 14-й позиции. Прямо сейчас DJ Goja и трек «Michiko». Слушаем.

0: Calvin Harris и Джаджи с работой Satisfy. Судя по всему, эти ребята подхватили общий вайб. Падение в чарте Big Love в 20 и с 11 строки перемещаются на 13. Ну а прямо сейчас артист Звонкий представит нам свой личный топ-5. Это чарт Big Love 20.
1: Топ-5 песен Звонкого на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Звонкий, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-е место я поставил музыканта Дрейк и его трек Whisper My Name. Кто-то скажет, что это просто агрессивная работа, а для Дрейка это размышление об одиночестве на вершине.

0: Четвертую позицию сегодня занимает протеже и кофе Switch Up. Это новое поколение ямайских артистов. Они переосмысливают звучание регги, сохраняя при этом связь с корнями. Бронзу отдаю группе Айова и их треку «Зебра». Это очень необычный, но очень влюбившийся трек. Хочу отдать одной из культовых рок-групп современности. Судя по тому, что ее состав за более чем четверть века ни разу не поменялся, парни в группе собрались с покладистым характером. Что для рок-н-ролла, факт уже нетипичный. Это Coldplay и трек Moon Music. Вершину сегодня я доверяю своей песне «Невероятно», потому что это очень невероятно красивый трек. Звонкий, невероятно. Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не... С тобой на волнах Алаф Радио был Звонкий. До встречи.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.

0: Alligator Fit 54 Ultra с работой Talk to You вырывается на 11 место с 13 строчки чарта. Судя по всему, тема разговоров по душам вам по душам, ну а я не буду душнить и прямо сейчас напомню, как выглядит наш музыкальный рейтинг к этой минуте. Пробежимся по местам с 20 по 11. Голосуйте за понравившиеся треки на сайте loveradio.ru в разделе Big 20. Погнали! Bibi Rexha и Faithless, New Religion.
1: Номер 19.
0: Lyric, Don't Go Mad. Егор Крид, «Незабудки».
2: Не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало в Билли-Джи. Позвони.
1: Номер 17.
0: Шакира и Бёрна Бой, «Дай-дай».

0: пригрелись Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.
1: Номер 14.
0: Уютно себя чувствует здесь диджей Годжи и работа Мичико. Раздает джаза Кэлвин Харрис и Джайзи с работой Satisfy.
1: Номер 12.
0: Сиката и Минелли сегодня с работой Yesterday.

another feat, 50 for Ultra, talk to you. Так выглядят места с 20 по 11 в чарте Big Love 20.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Love News.
2: Счета за коммуналку будут приходить на госуслуги. В московских барах закончились места для просмотра финала ЧМ. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совпеди одобрили закон, согласно которому квитанции за ЖКХ смогут направлять в личный кабинет на госуслугах. Об этом сообщает РИА Новости. Электронные платежки будут получать пользователи, которые зарегистрированы на портале и не отказались от такого способа доставки. При этом документ в профиле будет считаться официальным, бумажный вариант дополнительно направлять не станут. Более 10 тысяч московских школьников улучшили свои результаты ЕГЭ в дополнительные дни пересдачи, которые прошли 8 и 9 июля. Об этом сообщила заммэр Анастасия Ракова. Выпускники могли выбрать один предмет. Чаще всего это были русский язык, профильная математика, информатика и химия. Переаттестация помогла 56 ученикам получить максимальные 100 баллов. Двое школьников стали 300-бальниками, еще 14 получили 200. При этом на пересдачу решились не только те, кому нужно было существенно улучшить результат, но и ребята с изначально высокими показателями. Жители столицы забронировали почти все места в заведениях на финал ЧМ-2026 перед этим Москва-24. В некоторых барах еще берут депозит от 5000 рублей с человека. Там, где действовал бесплатный букинг, он уже закончился. Хуже ситуация обстоит в Петербурге. Там начали продавать места даже за барной стойкой. Дедушка превратил свою квартиру в музей водки. Он собрал дома 2825 бутылок напитка, а предложение об экскурсии по необычной коллекции опубликовала его внучка. По его словам, мужчина начал отбирать спиртное еще в 1975 году. Видео с приглашением на необычную экспозицию всего за сутки набрало более 2 миллионов просмотров в сети. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера. Оставайся с нами.
0: Это чарт Big Love 20, и мы подобрались к горячей десятке этой недели, и пусть эти треки вдохновят тебя на классные выходные. С тобой Дима Вебер и Love Radio. Делай громче, едем дальше. Ну и прежде, чем мы узнаем, как выглядит десятка лучших в чарте Big Love 20 на этой неделе, я познакомлю тебя с очередной новинкой. Дуэт неожиданный, но 100% прорывной. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Слушаем прямо сейчас.

плавно и почти незаметно этот дуэт снова спускается вниз по турнирной таблице, и кажется, фраза «каждого иуду настигнет его карма» вас уже не пугает. Это Егор Крид, Артик и Асти с работой «Карма». Если все-таки решите по доброте, душевной или из страха поддержать ребят, заходите на сайт loveradio.ru, раздел Big Love 20. Ваш голос им сейчас очень пригодится. Ну а далее те, кто отыграл одну позицию. Верх Силгей, Лазарев и Полина Гагарина с работой «Happy End» на этой неделе занимают 8-е место.

Седьмая строчка хит-парада Big Love. 20 — это Тедди Свимс и Мистер Know It All. Мистер Всезнайка здесь — это не проявление высокомерия, скорее защитная реакция. Трек рассказывает нам о моменте, когда человек настолько боится разбитого сердца, что заранее прогнозирует финал своих отношений. Ну а мы, чтобы пока финал отношений этому треку с чартом Big Love 20 не пророчим, но все-таки поволноваться стоит, потому что по сравнению с прошлой неделей трек потерял 2 позиции. Ну а мы продолжаем движение вперед. Тут у нас абсолютная премьера. Медуза и Халид с треком Weekend. Слушаем.

0: этом DJ Khaled, абсолютная премьера, трек «Weekend», что, собственно, и переводится «Конец недели», что, собственно, мы с вами и протоколируем. Пятница, чарт Биглов 20, с вами я, Дима Вебер. Прямо сейчас предлагаю вам заглянуть на обратную сторону планеты и узнать, как выглядит топ-5 «Шазам» Австралии.
1: Топ-5 лучших песен «Шазам» на этой неделе.
0: Пятое место «Rain Me In», Сэм Файдер и Оливия Дин. Четвертая позиция «Материал».

0: На втором месте Оливия Родриго, Stupid Song. На первом месте Джош Фавс, Like a Prayer.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
4: «Лав» радио.

Филатов и Кэрос с работой «Среди счастливых людей». Хотелось бы оказаться этим ребятам, но, кажется, до пятерки самых счастливых в этом чарте им чуть-чуть не хватает ваших голосов. Поддержать любимых артистов ты можешь на сайте liferadio.ru в разделе «Big Love 20». Ну а прямо по курсу та, кому удалось ворваться в топ-5 нашего чарта. Сегодня тут Ариана Гранде и работа «Hater Mary Love Me». Слушаем.

0: Это пятая строчка хит-парада Big Love 20, Ариана Гранде. Ну а прямо по курсу...
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Абсолютная премьера, трек, который вы просили, трек, который вы хотели, трек, о котором вы мечтали. В нем прекрасно все. Ритм, вайб, четкая позиция одного коллектива, невероятное движение музыкальных тактов. Второго — это Сивиль, Артик и Асти. Бриллиант. Слушаем.

0: Ню, веснушки.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай, я обниму тоже.
0: Номер два. Шон Мендес и Камила Кабелло.

0: Песня номер один.
1: Но взглянули чарт в 2019 году Артик и Асти под гипнозом. Но мы возвращаемся в актуальную версию чарта Big Love 20.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

слушаешь Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Надеюсь, вечер пятницы проходит классно. Если нет, делай громче. Мы обязательно поправим эту ситуацию. Алефар Бен и Рене Миллер в продолжении часа с работой Body Talk. И это четвертая позиция хит-парада Big Love 20 на этой неделе. Туда ребята переместились со второго места. Ну а мы переходим к следующей строчке. Я представляю вам ребят, которые звучат просто, выглядят круто и производят впечатление на весь мир. Сегодня на третьей позиции нашего чарта BTS и работа Come Over.

0: 9 недель в чарте Big Love 20. К сожалению, для них они смогли удержаться на первой строчке. И, к сожалению, на этой неделе вторая позиция. Дима Билан, Анна Асти и работа «Эпилог». Ну а прямо сейчас давайте заглянем в топ-5 Spotify.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Malcolm Todd, Earrings на 5-й позиции. На 4-м месте Майкл Джексон, Билли Джин. Третья, Ариана Гранде, Hate That Made You Love Me. Вторые, Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and the Beat. Вот возглавляет мировой Spotify Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Ну а мы возвращаемся в версию чарта Big Love 20.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну,
3: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Это Софи Такер с работой «Барселона». Абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. И, наверное, мы могли позавидовать тем, кто сейчас отдыхает там, на море, под пальмами. Но не будем завидовать, потому что у нас есть больше времени и возможности и насладиться чартом Big Love 20 и узнать, как расположились в нем звезды. Прямо сейчас вспомним места с 10 по 2. Тут у нас Хьюгель, ML Angel и Ultra Nate с работой «More Than To The Sun».
1: Номер 9.
0: Егор Крид, Артик и Асти, «Карман».

тут расположился трек «Mr. Know-It-All» от Teddy Swims. Эту позицию для себя пригрели Филатов и Кэрос, работая среди счастливых людей. Эту строчку занимает Ариана Гранде «Hey, there made you love me».

0: На этой неделе этому месту радуется Али Фарбен и Рене Миллер с работой «Body Talk». Бронза у коллектива BTS с работой «Come Over». На этой неделе Анна Асти и Дима Билан с работой «Эпилог». Да, друзья, именно так выглядит турнирная таблица с 10 по 2 место. Ну а прямо сейчас настало время назвать имя той, за которую вы голосовали, чью песню вы возносили к небесам. И этот трек победил. Зиверт и работа «Газ» на первом месте.
1: Прямо сейчас. Песня номер один официального чарта «Love Radio».
2: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Москве 8 часов вечера. Настало время перевести рабочие чаты на беззвучный. Единственная громкость, которая тебе понадобится, это звук Love Radio. С тобой Дима Вебер, а прямо сейчас лови настоящий заряд Big Love Dance от DJ Light. Классных выходных!
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: подбрасывает дров в разгорающийся костер этого музыкального вечера DJ Light. Это Big Love Dance. Ну, а я, Дима Вебер, продолжаю держать вас в курсе происходящего. Классного вечера!
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Акмаль у нас в гостях, и ты молодой артист, но у тебя есть огромное количество фитов с взрослыми артистами. А не хочешь ли тебе какой-то фит записать с фрешменом?
1: У нас действительно очень много молодежи, очень талантливый. Например, Амирчик, например, Ваня Дмитриенко. Я за них очень радуюсь, что дают на нашей сцене дорогу молодым. Вдруг, я не знаю, появится в моей жизни песня, которую я буду видеть с Ваней Дмитриенко, и наверное, я ему предложу эту песню. Если вдруг получится, мы с ним что-то сделаем совместное. А просто так предлагать песню просто потому, что он сейчас популярен, это какое-то иезуитство, это некрасиво.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 3000 получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи. Застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Москве 9 вечера. Самое приятное в пятнице то, что слово «завтра» означает не снова на работу, а можно еще поспать. Отключаем будильник, включаем погромче Love Radio, Дима Вебер, продолжаем в стиле Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love.

0: Не руками, но треками тучи над твоим городом разгоняет DJ Light. Ты слушаешь Big Love Dance на Love Radio. С тобой Дим Вебер. Клёвого вечера.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палат.

0: меньше минуты.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

столице 10 вечера. Лучшая задача для вечера пятницы – расслабиться и получить удовольствие. Поэтому в этом часе никаких сложных мыслей, только классный бит, только Love Radio. С вами Дима Вебер, час откроет Алефар Бен и Рене Миллер, Body Talk.

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. Если услышишь шаги, делай круги и зигзаги.
1: Диджей Смэш и поет в продолжении часа с треком «Беги». Но, собственно, бежать уже некуда. Выходные с нами, ты в классной компании и с отличной музыкой. А значит, остаемся здесь.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно, звезды.
1: До конца часа услышишь на любимой волне Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». Мартин и Федук «Другие планы». Югель, Эмайл Энджел и Alternate «Move into the Sun».
3: I'm moving to the sun. I did it all the time.
1: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это звонкий в продолжении часа на волнах Love Radio с работой Shine. Ну, а я напомню, что сегодняшним гостем утреннего шоу «Красавцы Love Radio» был Акмаль. Свежие фоточки и видео ищи в наших сетях. Продолжаем этот вечер вместе с тобой, Дим Вебер. Классного настроения.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и перед тем, как откланяться, расскажу о треках, которые ты услышишь до конца этого часа. Впереди Кайли Миног с работой Can't Get Out of My Head. Далее Паскаль Леблон с работой Friendship. Завершит 60-минутку Ариана Гранде и трек Hate There Made You Love Me. Пока-пока.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: Ладилав Радио.
1: Сегодня у нас в гостях Акмаль. У тебя есть прекраснейшая жена. Было ли у вас такое, типа, мы вообще любим, не любим друг друга? В какой момент вы вот прямо осознали, все, мы уже встречаемся, пара, едем дальше?
2: Это было такое, да. Я причем думал, что мы уже как бы встречаемся, что мы каждый день видимся, гуляем. Но это случилось после первого нашего поцелуя. Я ее проводил до дома, шел дождь, она надела мою куртку, и я ее просто поцеловал. Не знаю, что, кстати, на меня нашло. Поцеловал ее так, как будто я ее 1000 раз поцеловал. И она вот так вот, как сейчас помню, руки в боки, на меня смотрит и говорит, и как мне теперь это расценивать? Я говорю, тебе хорошо со мной? Она говорит, ну да, неплохо. Ну и мне хорошо с тобой. И вот это вот было негласное, давай встречаться.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

дуром. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.